Ñuusortaarpallaaru julilaarsimagama таисумани мааннасулаатортаувактуугалуа тамаани 4050 ерулукааккаагу палераангами нипингиллуунни аситти паллиарисуумуммата маани миунниллу окаусериаусиу киммиагалернераартаутту хаймур киммиагартуми киллуннинаасиннаалуумут анаановинит окаутингмага киммиагааллакаллаллут канно атиуна сугилаарсимагакку аперикаутигиллугу киммиагартаймайккаллармаат сунаупа ангути оппаллиасиё ниппига кулжоагертэя палуиерсунилу канигиягуллугай неккукареалииллу тамук меккуппаллиаяруйулерсут таймайилаарсиман таймали ангунасу нертамаджатуангулоорми иккнаилеккаарата китунгариаумигамалу ангайуллерпаангулуангерулуг акуллерпаангуллуга тамаккуа атаат киммиралуангиллу кисутуиннанги атуппаллиалиларсимагак пиариорутигиваллааллугиллу илауматуиннераорулуарлуга инютуйуннарсиваллааллуга териганаарасунниккуннут наттерасунниккуннуллу таассумани туппокалуа палаунгимма таппа кингинасунииллу тамаккуа атуппаллиаллуги кимеккутиллакариа каруминиллаккуалууалаарма орсоқаттиаруминерлунилу кисоқаттиаруминерпалауммин пиюннарсиваллиагама таймнэннерпаллиаллунга амма ангутти аджигиваллианасуллугит нивиари чумаку утсеривалляалерлугит макку маккуттуугалуа нулиари ангаюгингаагаарлук таккатамакква таймари чучугиваллиаққурилаарсимагмигакки исумаваллиаюннарсиллума илауниккаалауккаллунгақай нулиаксақарлаортунгалисурусиу нигурунни таиссуманангайоққаамигну аулатаувалаормат иллани нулиаксерэттитаюллу таймайппалаормат таймари нукарингаагаартикулуқтаннеқа аққаагуми атаусэрмиллук нулиаксақарлаорсимаюнга катингавагатигулу нунақаорпалаорматамаани миттиматарин миттуиннаалуулаунгиккалуармат увагуллуунни таппани иниуникуугалуарлунга асиани нунақарпалаормигатта тамаани авитторсимааруулуиартуалууалаормата инюкит торулууваллута иллани пигиеруйииллу нунаққатигииттаарсуллутик таиманна икайортигииммиюттаа таиманна палаормигатта аванеунгаситторуумилу нунақарпаллута таиннеру нулиаксара такую нангиллугу такулаусунгарпаллугу сурусипалууруарлунук нулиаксарэкти таугэнну киинааннугэрюйоққуиинна каутигиварлу таймали таана нулиаксагалуарамаани миутаунгиттиаммарилеарсимуумминма миттиматалиоқанигияани таунума ангайоққаангитта унууммата улаасалум нулиаксавиникулуга таима тусаайуксаву қанукиа таунунииллеарсимуммат нулииттунгоқпаллиаерулуугамаила исумаюннарсиваллиаллунга арналлу исимагиваллиаваларлуи тамаани 60 иннуартуаулерама нулианиллуапалугасуи валерлуга сунаупу нулианикаортутиангерулуллуга иллаги нулианиксаалиюникку тамааниттау 60 саиматтиеруйу нулиақарпаккулаарунмат тусугиваллиаваллуги пиюннаққуииллерама ангутикичу киммеқарлунгалу кисуттуннарсиллунгалу иклувигалиоруннарлунгалу таймааллуапалу пиюннаққуииллерама сунаупақа пиюнналуангиккалуарлунга аққиллеруннарсиюмақаа иманна исумаваллиаллунга иманнали исумавалаунгиннама мерсортитаарумалунгалуунни исумавалаунгиннама нулиақарумаллунгали нулиақаттарумаллунгақаа нулианигумалаарсимагама иллиги таймайппаттуксауннэрмаю санайеқаттиарлунгалуулаорама ангайоққаанни аинниллу

чай помаама тайкунгаагатта инигиниартиннуарлугу сугусхангиттиарпалаама таитсумани таакваалу китунгахартути асерсуиикку микитторуми паериоқангиттараангами пиана теқарпангиллут катититаусу тогори паериоқарниартуалуоққуннэрмат пиана теқаммариллутэлу писорни дуингэрниартитни қақуилаум писорни пингасуни ингэрниарлута ингэрумаяттинни атуни таасналумуриарсаа ашуила катититауюалууннук сайоруйоққуорилуарлуга таисчуманили пиджиса аддигиттаалуумму аннораат тиарсиманасуннаюккалуаратилуга пиуюалуунниллу аннораақангиллуга нулиараттауна катититауюрсиутаалуна атумитто қалипаарси магами саат палипаиннааққорсунинна ангиёртаарсунилу иманна инюклаттаангу дусорнани аторилуни уангалукамеқарлунгалу иманнаууварлуни ашвила катититау юаруунну таакко уқаусингиллумалигиалималиттиарлутикку тавва таакко атуттиарлугит нагуармикку макуа нагуарминнгерулуккалуарлунингаси нагуармиттаарсиманнаюмми юаниуверпин питақаннаюннэрмингу туутаалақартуми аммалу туавернартуккууққуйюрсунаву катититаауганну пи қауи тивунгаақу таусимагиннанну уавамаккуннукку туутаалаариақармигама туутаалаариллуга чунау қауи тивунгаарнерулутуинна пинисуаарусорни пингасуно гэннераммагу умеартуарлу тикиттариақтиллуни таиманна пиюннернераарматиу аққаагувутуунааммаксиммата туаттуваангулерлунга таанна улиартаарниартара айкиингуллуни суила катититтавераматикку тавва нулианига суилаарсимавугу оқармат кингуллерпаами уутиу катититтанги иньоо авититаксарингила тавва нулианиг туаруугама суила пиджер туаруугат аниати исиуалууммата тигуутивараумигаттиусоо қайма тигуутилутиу

0: peqqusilerivvigmit tusagaksamit tuniyausaaq tuniyausaaqatta ilaa oqatauqujiyunit auyaq ukiaksaarlu ilinniarniartut 2026 ilinniaraartut ilivvigiyunnartatit aseruluujangillu auyaq ukiaksaaq 2026 ukuatava ilinniagaksavut inuit atorsimayatoqangit ammalu annaumanasungneq uqquariorneq iglugaraariorneq qisilerineq amma amilerineq mersungneq annuraariorneq sanaqqusiorneq inuit pinguatoqangit eqallerneq ammalu angunasungneq ammattauq nagmineq qaujinasungneq ururiorneq savileorneq innarnilu tikisimayoqaparug innarnillu tikisimayoqarpagluni nunainnarmut aullartitauqattartut ammattauq inuit oqausinga tukingillu ilinniartaujunnartut peqqusilerivvik nuattiviuqattarmat ilinniarasuktunit ukiuq upengaa 2026 mit ilinniarnalaartuq pigiarlutik August 13 mit November 13 mut matuvvik saqaraartuq ullutuinnauleqpat July 31 5 muaqpat ilinniaqataujumannerivit pinajugunnersivutit peqqusilerivvigmit ilinniaraartut ilinniarumajunit tukseqalermigmata aanniaqaqqiilimajuuleriyikku taakkua utsersequjilorma takangerlinermit aktarvinga ikualalortillugu nunalignut toqaartumi pujuulormat teriisi nataataanna иглоқартоқ актарвио қанагияани оққаққатеқарунақсилаумат тоби утагми иппаксақ тусаалормилава
1: има кангерлинермит аттарнартоқсиорнарсин мамаанау йорпуйоқтаққарнинганну тавани маанау йоққануиппа
2: ман аноғаяттиартуалуулума уангиллалитаиннарлута аноғаттиартуаннун пуйорнерлүни ублумахо пингасуллуупакиа аттаку икуалаарнинганун пуйулуакканнилаарлута мамангерулуйаалулерлүни лутаймаулоо тайманнаулоортуугалуа мааннари аноғаалума уангерлүни пуйуоруйугуннеэрту маанна
1: аноғаалилаунгитиллугусури аттарнак туммариулоорпа анигиакса
2: Иглюкдуалуни уккуитуараангата илатампаан унангат нигиумиксаанингаарлуни аннорипилаарман уккуитуараангата иглюрлуарпут типпагюарнартэ маккунунгану таққанулу амма иннауруарту ноққай улуриянартор таманна пуйуалооққаую аттакуниллуикуараартуми пиллуни тамен тайманнаоққаума
1: Tema kangirlinneq angiyuparuulermat tanarunutaungittuunersaujut igloqartiujut ammarunutaangunersaujut igloqartiujut tana nutaunginnersakkuvigmi parattigavi tana attakuusigvi attarvigmit qannippa
2: ta qanniparukkatta attarvigmun tamakkua ammanajortavut iglorjuan нутаунгитторларулуалуулерлутин идис некаатулисаартиллугу санаяунниккуи иатаманнай пугу актакуну каниттуккуруйугу каниттугаяангуйугу
1: нунарингми усигу паққиауттиарсимависи тааккуат актаку актарвик икилоортиллугу
2: ээ утсертуқуйиу амма пилериу каптеринасу тикайортигииллути тааккуа такуксауннарулу такуксауруйаиннараортут фейсбук куллу тамауна pilihan yang alu lauk tu, kaya tigit yang tu alu koi lauk tu.
1: Tanah kanger sener inu gak si valen rakau gakku angit si valen duni. Tanah inu gak ninga picu tigit lugu ikum masu ya kasu review.
2: Amai tanah kiu yunaru angit lugu. Kanu kaya iku alat di tauga milu vake iku alarun apa tau nanga anu kaktuaru tulugu ikititina yakongi karamata.

0: тилерийеу юп кисианеқа канумасартаунерунитайманна пиллаарпу канукканни киуттутик сақалуангиллунга
1: суққайма тема канук такуйума виннунарин мюсиго икайортигиттаарнэрми икуарийоқарнерпа уварунни асингинни аттарнартуқсиулэрнеруси
0: и менерси такаутиарлуннилу каннуккиа макуашунна меахаажисартаука таглути улореанартуми тутауиу минналуарту тамаккуа каажисарти каутиарлути пиюминартуугалуа каннумиарлу нааммангерулуйартуни пилериоқарулуйалерпаллуни я менерси мэнэрсигиттиак каннериа каллаттаартугу иллаттаа ублумеулерто
1: куйеннамик терисерита ап цоруннасааракки оқарсиксақакканнерпиин
0: оқарсиксақанни луаруннеэралуартунга куйеннамик тауэнгутаа аа илакка тусаанаярпата санераянмилу нанеруйа takwawutiyakpakka.
1: Kuyan naming.
0: Ngayon, bilo.

ай бугай хаттартулайк ку апиннажаахаттартуаалуи анугаалуакаттангиллуни ютаиманнаиммат ай бугаартурпарсули пегаттарту таунанеля иггуиккуангулаартартини иггулируунна